мыслите не существовать. Когита эрго сум. Мысль, следовательно, существует.